Ну, Петя, Саша, вы сели по мотивам, а с дистанции вот у нас это уже морг на траву. Морг на траву, что ли? Наверное, экзистирует аре локал. И были морг, что ли, мы оказываем, а там морг, что ли? А у нас фир, как и фатфатин, и а там морг, что ли, пара там лимар. А, for example, Бахмурка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, Айтахан Мурук Сесерук, Невемака, Удар Лавост. Ну, это было Пайя Мунту Камеру Бе, и после того, как я Мурук Сесерук Афетаду. И Ромак Хасвена Дя. И это просидяры Пайя

слушали промотивные ассистенты, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не мог отца, а там морг, что ли? Он на фир, как и я фактически, и я там морг, что ли, пара там лима. А, for example, Бахмурка, Айханека, Оды Луга, Дютанга, Белуга, а там морг, что ли, не верно, что ли? Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть я рой, пау, адвус,